сина. Ты его жучу. Надо швертинго швогус. А свечес. Вертинго стуа. Кат тишина. Ир кур бе пасуктум, кабино спрястум. Нарасы ман ведос. Аж бусы тан. Курщвисы там су. В один квель тело. Oh!